0: 15 октября 2003 года в 9:00 по пекинскому времени с космодрома Цзючжянь ракета-носитель Чанчжэн-2F вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-5. Он точно вышел на расчетную траекторию, что ознаменовало успешное выполнение Китаем своей первой миссии по пилотируемому космическому полету.
1: Нунули все кумы тоже.
2: Сюда, сюда.
0: 16 октября 2003 года, 6:23 по пекинскому времени, спускаемый аппарат Шэньчжоу-5 успешно приземлился в районе Сызимусь во внутренней Монголии. Астронавт благополучно покинул корабль. Его состояние было оценено как отличное. Первая миссия Китая по пилотируемому космическому полету завершилась полным успехом.